включить радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило.

0: звонящий, и память минулого снова схватает.
1: Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь, ты нечь. Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь.